прескуранту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: Разбуди меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иванова FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Движение по путепроводу на въезде в Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольной готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компании. Конкретные предложения Минфин рассчитывает представить в ближайшие дни. Ранее ивановские власти направили в правительство свои идеи по решению проблем. В Ивановской области на этой неделе начинается запись детей в кружки и секции. На портале «Навигатор» дополнительного образования доступен полный каталог программ. Часть занятий можно оплатить социальным сертификатом за счет средств местного бюджета. Сама запись проходит на сайте «Навигатора» или через портал «Госуслуги». Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для медового месяца также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер юго-восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 10 августа.
1: Год 1524.
2: Основан Новодевичий монастырь. Его строительство началось по указу Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. Первоначально монастырь назывался Богородицы Смоленский и представлял собой крепость с мощной крепостной стеной и 12 башнями. Монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в его Смоленском соборе был избран на царство Борис Годунов. В 16-17 веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь – филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены поэт Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, писатели Лаженчиков и Загоскин, многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Никита Хрущев и другие.
1: Год 1894.
2: Родился писатель, признанный классик русской литературы Михаил Михайлович Зощенко. Рос он в творческой семье, его отец был художником-передвижником, мать писала рассказы. Во время Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, был ранен и отравлен газами, стал георгиевским кавалером. Октябрьскую революцию принял без колебаний. Первый рассказ Зощенко был опубликован в 1921 году. Особенностью его творчества являются краткость и понятный простому обывателю язык. К середине 20-х годов Зощенко – один из самых популярных писателей. Желание обличить пороки людей, которых не смогла переделать даже революция, вначале воспринималось как здоровая критика. Но проходит десяток лет, страна живет все лучше и лучше. Некоторые злопыхатели, по выражению идеологов социалистической системы, в лице таких писателей, как Зощенко, клевещут на образ жизни советских людей. Все это в 46-м году привело к знаменитому постановлению ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно решило писательскую судьбу Зощенко. Запрет на издание произведений был равносилен смертному приговору, по крайней мере, в моральном смысле. Официальная травля обострила душевную болезнь. Восстановление в Союзе писателей и издание в 56-м году первой после отлучения книги уже не могло ничего изменить в его судьбе, и 22 июля 1958-го Михаила Михайловича Зощенко не стало.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагерь Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-200.

0: Химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Движение по путепроводу на въезде в Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольной готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компании. Конкретные предложения Минфин рассчитывает представить в ближайшие дни. Ранее ивановские власти направили в правительство свои идеи по решению проблем. В Ивановской области на этой неделе начинается запись детей в кружки и секции. На портале «Навигатор» дополнительного образования доступен полный каталог программ. Часть занятий можно оплатить социальным сертификатом за счет средств местного бюджета. Сама запись проходит на сайте «Навигатора» или через портал «Госуслуги». Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для медового месяца также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер юго-восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
3: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
4: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
5: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org. Иваново FM.

дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди.

после случившегося. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать. Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяный олень дороги не хозяин.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Движение по путепроводу на въезде во Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольной готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компании. Конкретные предложения Минфин рассчитывает представить в ближайшие дни. Ранее ивановские власти направили в правительство свои идеи по решению проблем. В Ивановской области на этой неделе начинается запись детей в кружки и секции. На портале «Навигатор» дополнительного образования доступен полный каталог программ. Часть занятий можно оплатить социальным сертификатом за счет средств местного бюджета. Сама запись проходит на сайте «Навигатора» или через портал «Госуслуги». Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для медового месяца также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер юго-восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13.

0: Премия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский GVM Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты. Все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Там от сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

Иваново FM. В Иванове 9 утра.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-503-263.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
13: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
14: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
15: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Наиболее сложная ситуация с топливом сохраняется в регионах, где основную часть рынка занимают независимые автозаправки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В числе проблемных территорий названы Тверская, Тамбовская, Новосибирская и Нижегородская области. Нефтяные компании договорились увеличить поставки через региональных операторов, в том числе на независимые АЗС. По словам Новака, аграрии уже получили необходимое топливо для осенних полевых работ. Власти продолжат следить за запасами и ценами, а Федеральная антимонопольная служба проверять возможные нарушения на заправках. Движение по путепроводу на въезде во Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольной готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Движение по путепроводу на въезде в Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольный готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. Стали известны возможные меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках на склады Wildberries. Правительство обсуждает отсрочку или рассрочку по налогам. Бизнес также просит компенсировать ущерб, либо разрешить учитывать потери при расчете налога на прибыль. Условия будут зависеть от размера убытков и платежеспособности компании. Конкретные предложения Минфин рассчитывает представить в ближайшие дни. Ранее ивановские власти направили в правительство свои идеи по решению проблем. В Ивановской области на этой неделе начинается запись детей в кружки и секции. На портале «Навигатор» дополнительного образования доступен полный каталог программ. Часть занятий можно оплатить социальным сертификатом за счет средств местного бюджета. Сама запись проходит на сайте «Навигатора» или через портал «Госуслуги». Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте оказались Мальдивы, замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для медового месяца также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер юго-восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 августа.
1: Год 1524.
2: Основан Новодевичий монастырь. Его строительство началось по указу Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. Первоначально монастырь назывался Богородица Смоленский и представлял собой крепость с мощной крепостной стеной и 12 башнями. Монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в его Смоленском соборе был избран на царство Борис Годунов. В 16-17 веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь – филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены поэт Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, писатели Лаженчиков и Загоскин, многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Никита Хрущев и другие.
1: Год 1894.
2: Родился писатель, признанный классик русской литературы Михаил Михайлович Зощенко. Рос он в творческой семье, его отец был художником-передвижником, мать писала рассказы. Во время Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, был ранен и отравлен газами, стал георгиевским кавалером. Октябрьскую революцию принял без колебаний. Первый рассказ Зощенко был опубликован в 1921 году. Особенностью его творчества являются краткость и понятность простому обывателю язык. К середине 20-х годов Зощенко – один из самых популярных писателей. Желание обличить пороки людей, которых не смогла переделать даже революция, вначале воспринималось как здоровая критика. Но проходит десяток лет, страна живет все лучше и лучше. Некоторые злопыхатели, по выражению идеологов социалистической системы, в лице таких писателей, как Зощенко, клевещут на образ жизни советских людей. Все это в 46-м году привело к знаменитому постановлению ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно решило писательскую судьбу Зощенко. Запрет на издание произведений был равносилен смертному приговору, по крайней мере, в моральном смысле. Официальная травля обострила душевную болезнь. Восстановление в Союзе писателей и издание в 56-м году первой после отлучения книги уже не могло ничего изменить в его судьбе, и 22 июля 1958-го Михаила Михайловича Зощенко не стало.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-503-263.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Шашлык грузинский из свинины 399,90.

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
12: В «Соколе» – грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись! Пока все не разобрали, мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Наиболее сложная ситуация с топливом сохраняется в регионах, где основную часть рынка занимают независимые автозаправки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В числе проблемных территорий названы Тверская, Тамбовская, Новосибирская и Нижегородская области. Нефтяные компании договорились увеличить поставки через региональных операторов, в том числе на независимые АЗС. По словам Новака, аграрии уже получили необходимое топливо для осенних полевых работ. Власти продолжат следить за запасами и ценами, а Федеральная антимонопольная служба проверять возможные нарушения на заправках. Движение по путепроводу на въезде в Авдотино полностью откроют в октябре. Переправа на Смольной готова уже на 75%. Там восстановили опоры и правую половину сооружения, сделали гидроизоляцию и дренажную систему. Также в Отрадном обустраивают подъездные пути к будущей платформе городской электрички. Ее планируют построить до конца года. Власти поставили подрядчику задачу сделать работы качественно и в срок. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

ждал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать.

Атмосфернейшую работу группы «Копенгаген» послушали в начале этого часа. Песня, друзья, называлась «100 лет одиночества». Я уверен, вы ее не раз слышали в эфире Иванова FM. Но если вдруг сейчас услышали в первый раз, она вам понравилась, разбирайте себе в плейлисты. Вещицы-то, правда, очень хорошие, разве что с 100 годами одиночества согласиться невозможно, потому что, ну, как минимум сейчас одиноким быть точно не придется. Программа «Привет в обед» стартовала ровно в полдень. Я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале новой недели на 106.7. Мы вновь передаем ваши приветы, выполняем ваши музыкальные заявки, передаем также поздравления, пожелания. Ну, в общем, все, что вы хотите услышать в эфире, друзья, вы можете нам прислать, где вам удобно, по номеру 8-920-678-3148, и мы все это озвучим и исполним в прямом эфире. Разве что на всякий случай уточню, друзья, лучше не присылать сообщения непосредственно сообщениями на номер телефона. Свяжитесь с нами в мессенджерах где-нибудь, это будет гораздо удобнее. Ну или в группе ВКонтакте Иванова FM, например, там тоже можно написать, и мы постараемся это все также в течение эфира озвучить и исполнить, конечно, в зависимости от времени. Мало ли, вдруг может не хватить. К первым сообщениям перейдем уже совсем скоро. Пока давайте послушаем не менее хорошую песню о любви «Чиж и компания».

0: Привет в обед.
1: Я тебя обниму как крутой. По-моему, самая здоровская строчка из песни о любви «Чужая компания». Хотя, на самом деле, весь текст этой песни построен на таких вот запоминающихся цитатах. Много есть в Иваново FM песен, которые въедаются в голову, в самом хорошем смысле этого слова. Надеюсь, что в ближайший час все их успеем послушать. Тем более, что первая музыкальная заявка уже успела прилететь к этой минуте. Пишет Андрей. Привет, Иваново FM. Всем, кто работает, продуктивно начать неделю. А всем, кто в отпуске, как я, хорошо. Хорошего отдыха. Поставьте крематорий «Яд». Вот, Андрей, повезло вам понедельник начать с выходных всяких дел, выйти в отпуск прямо в начале недели. Здорово, здорово. Мы вас поздравляем с тем, что вы после, я уверен, плодотворной работы отправились на не менее плодотворный отдых. Спасибо вам большое, что написали. Послушаем, конечно же, группу «Крематорий», песню «Яд» уже вот практически прямо сейчас. Ну, а к пожеланиям хорошо начать трудовую неделю, я, конечно же, тоже присоединяюсь. Друзья, если пока еще немножко от выходных не отошли, делайте это вместе с нами, слушайте любимые песни, делитесь хорошим настроением. До 13:00 все, что вы нам напишете, мы озвучиваем в эфире.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
4: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-333-5-360.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
9: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
10: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
9: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
10: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
9: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
11: Уважаемая Алла Руслановна, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в День строителя, когда в России чествуют тех, кто возводит здания, мосты и создает уют для людей. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была построена надежно, как дом с хорошим фундаментом, и красиво, как фасад нового здания. Пусть каждый ваш день становится прочным.
0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Привет в обед».
1: Много хороших песен успели мы послушать сегодня, вот за то время, что идет программа «Привет в обед». И, друзья мои, останавливаться ни в коем случае не собираемся. До 13.00 времени еще полно, поэтому давайте послушаем еще что-нибудь, что вы хотели бы... Чем бы вы хотели поднять себе настроение в начале новой недели? Пишет Сергей. Добрый день, Иваново ФМ. 22.07.2026 у меня родился 5-й сын. Поздравляю всех, кто принимал в этом участие. Давайте арию «Герой асфальта». Сергей, а мы-то уже начали переживать и думать, куда же вы пропали. А теперь все как-то становится на свои места. Понятное дело, что вам было немного не до песен, не до музыки, были вы заняты немного другими очень важными хлопотами. Мы вас, конечно же, поздравляем всей командой Иваново ФМ с этим знаменательным событием. Спасибо большое, что им с нами поделились. Это замечательно, хоть и

Ну, конечно, асфальт горит. Конечно, асфальт полыхает. По-другому быть не может, когда такие вещи музыкальные звучат в программе «Привет в обед» по вашим заявкам, друзья. Я к микрофону вернулся не просто так. Еще одно сообщение успело прилететь к этой минуте. Группу «Ёрш» будем слушать далее по запросу от Михаила. Он пишет: «Привет, Иваново ФМ. Поздравляю с днем рождения дорогого друга Вадима. Друже, будь весел и счастлив, не теряй задора и вечно будь молод сердцем. Поставьте для именинника песню «В сердце игрушки». Михаил, ну, во-первых, вам спасибо, что написали, тем более по такому поводу. Песня «В сердце игрушки» для сегодняшнего именинника Вадима прозвучит уже совсем скоро, а пока мы всей командой Иваново ФМ дружно его поздравим, пожелаем ему всего только самого наилучшего, чтобы по жизни его сопровождал оптимизм, удача, такие вот замечательные друзья, которые такие хорошие песни ему могут заказать в замечательный день рождения. Вадим, надеюсь, вы нас слышите, большой вам привет, искренние вам поздравления и, конечно же, небольшой музыкальный презент в виде группы «Ёрш» прямо сейчас на 106.7.

0: Привет в обед.
1: Я надеюсь, друзья, вы немного подвигались под песню группы «Кино», которая называется «Танец». Мне кажется, не сделать этого было довольно сложно. Все-таки мотив там присутствует, и причем довольно такой солидный и довольно зажигательный. Еще одно сообщение прилетело к этой минуте. Спешу его озвучить в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Пишет Анна. Всем большой привет. Поставьте, пожалуйста, «Разрисованный город» князя для Насти. Она недавно закончила училище искусств с красным дипломом. Ничего себе, друзья, интеллигенция в эфире Иваново FM прямо сейчас. Анна, спасибо вам большое, что написали. Настю, Анастасию мы поздравляем с таким замечательным достижением. Я уверен, что это было непросто, но оно однозначно того стоило. И теперь, я думаю, нас всех ждет такая же участь, как персонажей песни «Разрисованный город» князя. По-моему, участь просто замечательная. Давайте без лишних слов послушаем эту песню. Ставлю ее, Анна, для вас и для Анастасии. Разве что перед этим еще раз, друзья, напомню, что до конца этого часа, до 13:00, вы нам можете написать по номеру 8-920-670-831-48, и мы поставим в эфир вашу любимую песню и передадим ваше сообщение.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.

0: 9 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
2: И снова в эфире блестящий Анатолий.
3: Уважаемый Игорь Хроленок, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была построена на твердом фундаменте удачи, а все этажи были полны радости, тепла и смеха. Пусть ваша основательность помогает вам возводить планы любой сложности. Пусть ваш праздник станет самым уютным объектом этого лета.
1: Иваново FM.

Мне кажется, просто так прогуляться в такую погоду, вот как сегодня, будет вполне себе замечательно и для здоровья духа, и для здоровья тела. Программа «Привет, обед», друзья, постепенно приближается к концу, но, тем не менее, два сообщения успели нам еще прилететь ближе к завершению этого часа, поэтому надо обязательно их озвучить. Во-первых, пишет Максим: «Привет, Ивановый ФМ, поставьте, пожалуйста, песню «Смельчак и ветер» группы «Король и Шут». И я отвечаю: Максим, «Смельчак и ветер» уже в эфирную сетку добавлено по вашему запросу, поэтому послушаем ее совсем скоро, обязательно дождитесь, спасибо, что написали. И пишет Михаил: «Здравствуйте, вчера у моего друга Алексея Пронина было день рождения. Хотел бы поздравить его с праздником, всем добра и побольше позитива, если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Чайф», «Вольный ветер». Ну, Михаил, во-первых, ну не то, что можно, нужно «Чайф» поставить, в конце этого часа обязательно они для вас прозвучат, это во-первых. А во-вторых, Алексея мы поздравляем с днем рождения всей команды Иванова ФМ, желаем ему только всего самого наилучшего, чтобы он всегда оставался в позитивном настроении, не терял бодрость духа, побольше общался вот с замечательными друзьями, которые передают ему такие замечательные поздравления, и чтобы все у него было хорошо. Еще раз поздравляем Алексея, группу «Чайф» поставим для него в качестве музыкального подарка уже совсем скоро. Я прощаюсь с вами на сегодня, друзья, завтра во вторник в 12:00 встречаемся на той же самой волне в то же самое время, в 12:00 на 106.7, слушаем больше любимых песен, передаем больше ваших сообщений и получаем больше хорошего настроения. Конечно же, тут все в геометрической прогрессии только растет. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока!

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Комсомольске меняют изношенные трубопроводы тепловых сетей. Работы стартовали в мае. Всего предстоит капитально отремонтировать почти 1,5 километра коммунальной инфраструктуры. В этом году, кроме Комсомольска, ремонт на объектах ЖКХ по федеральной программе идет в Пучеже, Кинешме, Палехском, Приволжском и Фурмановском районах. В результате обновления водных и тепловых сетей и модернизации котельных качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. 1 сентября следующего года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать устройства моделей искусственного интеллекта. Новый очаг дерматита крупного рогатого скота обнаружен в Тейковском районе. Заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве в одной из деревень. Сейчас там проводят санитарные мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. На территории хозяйства и в радиусе 3 километра ввели карантин. Ранее заражение нодулярным дерматитом зафиксировали на ферме в Лежневском районе. Для человека этот вирус не опасен. Россияне стали более сдержанно тратить на отдых. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин, туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг. Такой формат позволяет заметно снизить расходы на проживание, особенно семьям и большим компаниям. По словам эксперта, главная причина снижения спроса на поездки – стремление людей экономить и сохранять деньги на вкладах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данил Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 августа.
1: Год 1524.
2: Основан Новодевичий монастырь. Его строительство началось по указу Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. Первоначально монастырь назывался Богородица Смоленский и представлял собой крепость с мощной крепостной стеной и 12 башнями. Монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в его Смоленском соборе был избран на царство Борис Годунов. В 16-17 веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь – филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены поэт Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, писатели Лаженчиков и Загоскин, многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Никита Хрущев и другие.
1: Год 1894.
2: Родился писатель, признанный классик русской литературы Михаил Михайлович Зощенко. Рос он в творческой семье, его отец был художником-передвижником, мать писала рассказы. Во время Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, был ранен и отравлен газами, стал георгиевским кавалером. Октябрьскую революцию принял без колебаний. Первый рассказ Зощенко был опубликован в 1921 году. Особенностью его творчества являются краткость и понятный простому обывателю язык. К середине 20-х годов Зощенко – один из самых популярных писателей. Желание обличить пороки людей, которых не смогла переделать даже революция, вначале воспринималось как здоровая критика. Но проходит десяток лет, страна живет все лучше и лучше. Некоторые злопыхатели, по выражению идеологов социалистической системы, в лице таких писателей, как Зощенко, клевещут на образ жизни советских людей. Все это в 46-м году привело к знаменитому постановлению ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно решило писательскую судьбу Зощенко. Запрет на издание произведений был равносилен смертному приговору, по крайней мере, в моральном смысле. Официальная травля обострила душевную болезнь. Восстановление в Союзе писателей и издание в 56-м году первой после отлучения книги уже не могло ничего изменить в его судьбе, и 22 июля 1958-го Михаила Михайловича Зощенко не стало.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа. Высшей лиги.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
15: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит на

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-503-263.
10: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский GVM Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждые 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Комсомольске меняют изношенные трубопроводы тепловых сетей. Работы стартовали в мае. Всего предстоит капитально отремонтировать почти 1,5 километра коммунальной инфраструктуры. В этом году, кроме Комсомольска, ремонт на объектах ЖКХ по федеральной программе идет в Пучеже, Кинешме, Палехском, Приволжском и Фурмановском районах. В результате обновления водных и тепловых сетей и модернизации котельных качество услуг улучшится еще для 40 тысяч человек. 1 сентября следующего года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать устройства моделей искусственного интеллекта. Новый очаг дерматита крупного рогатого скота обнаружен в Тейковском районе. Заболевание выявили в личном подсобном хозяйстве в одной из деревень. Сейчас там проводят санитарные мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. На территории хозяйства и в радиусе 3 километра ввели карантин. Ранее заражение нодулярным дерматитом зафиксировали на ферме в Лежневском районе. Для человека этот вирус не опасен. Россияне стали более сдержанно тратить на отдых. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин, туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг. Такой формат позволяет заметно снизить расходы на проживание, особенно семьям и большим компаниям. По словам эксперта, главная причина снижения спроса на поездки – стремление людей экономить и сохранять деньги на вкладах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Пользователям самокатов и велосипедов, которые выезжают на автомобильные дороги, предложили выдавать водительские права, а сам транспорт снабжать регистрационными знаками. С такой инициативой выступил эксперт рабочей группы при правительстве по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его мнению, перед выездом на дорогу владельцы такого транспорта должны сдавать экзамен на знание правил. Сейчас права требуются только для управления более мощной техникой, которая по своим характеристикам относится к мопедам. Для обычных средств индивидуальной мобильности и велосипедов таких требований нет. За нарушения их пользователи несут административную ответственность. Разрешение на работу в такси в России имеют больше 940 тысяч автомобилей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Самыми распространенными марками остаются «Лады», «Кия», «Хёндэ» и «Фольксваген». При этом среди новых машин все заметнее китайские бренды и кроссоверы. Эксперт объяснил это изменением рынка. Сейчас на внедорожники приходится большая часть предложений, поэтому перевозчики все чаще обновляют парк именно такими автомобилями. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое

0: Иванова FM.
1: Да.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 августа.
1: Год 1524.
2: Основан Новодевичий монастырь. Его строительство началось по указу Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. Первоначально монастырь назывался Богородицы Смоленский и представлял собой крепость с мощной крепостной стеной и 12 башнями. Монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в его Смоленском соборе был избран на царство Борис Годунов. В 16-17 веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь – филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены поэт Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, писатели Лаженчиков и Загоскин, многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики – Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Никита Хрущев и другие.
1: Год 1894.
2: Родился писатель, признанный классик русской литературы Михаил Михайлович Зощенко. Рос он в творческой семье, его отец был художником-передвижником, мать писала рассказы. Во время Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, был ранен и отравлен газами, стал георгиевским кавалером. Октябрьскую революцию принял без колебаний. Первый рассказ Зощенко был опубликован в 1921 году. Особенностью его творчества являются краткость и понятный простому обывателю язык. К середине 20-х годов Зощенко – один из самых популярных писателей. Желание обличить пороки людей, которых не смогла переделать даже революция, вначале воспринималось как здоровая критика. Но проходит десяток лет, страна живет все лучше и лучше. Некоторые злопыхатели, по выражению идеологов социалистической системы, в лице таких писателей, как Зощенко, клевещут на образ жизни советских людей. Все это в 46-м году привело к знаменитому постановлению ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно решило писательскую судьбу Зощенко. Запрет на издание произведений был равносилен смертному приговору, по крайней мере, в моральном смысле. Официальная травля обострила душевную болезнь. Восстановление в Союзе писателей и издание в 56-м году первой после отлучения книги уже не могло ничего изменить в его судьбе, и 22 июля 1958-го Михаила Михайловича Зощенко не стало.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйкова, ОКН 12-233-5-360.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге. Только

0: 199 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала третья смена летней трудовой кампании. На улицах города трудятся свыше сотни подростков. Они помогают убирать парки, скверы и центральные площади. Как и в прошлые смены, ребята работают по 3 часа в будни. Заработная плата за 12 дней около 8,5 тысяч рублей. Всего за лето будет трудоустроено более 1000 молодых людей. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Ранее министр заявил, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в стране планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным группам специальностей процесс начнется с 2027-го. Иваново расчищают от аварийных деревьев. В приоритете участки, где старые насаждения угрожают жизни и здоровью людей, их имуществу или инфраструктуре. Работы стартовали в августе и продлятся до конца года. Как отметили в мэрии, всего в городе необходимо спилить более 3000 деревьев. Сообщить об опасном сухостое горожане могут через страницы администрации в соцсетях. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщили в Роскачестве. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, там ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Общий сбор бахчевых по стране превысил 1 600 000 тонн. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в «Соколе». Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

смеялся над славою бренной, но хотел бы

0: На автомобильные дороги предложили выдавать водительские права, а сам транспорт снабжать регистрационными знаками. С такой инициативой выступил эксперт рабочей группы при правительстве по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его мнению, перед выездом на дорогу владельцы такого транспорта должны сдавать экзамен на знание правил. Сейчас права требуются только для управления более мощной техникой, которая по своим характеристикам относится к мопедам. Для обычных средств индивидуальной мобильности и велосипедов таких требований нет. За нарушения их пользователи несут административную ответственность. Разрешение на работу в такси в России имеют больше 940 тысяч автомобилей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Самыми распространенными марками остаются «Лады», «Кия», «Хёндэ» и «Фольксваген». При этом среди новых машин все заметнее китайские бренды и кроссоверы. Эксперт объяснил это изменением рынка. Сейчас на внедорожники приходится большая часть предложений, поэтому перевозчики все чаще обновляют парк именно такими автомобилями. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 5452.
2: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа. В честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30%. На весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала третья смена летней трудовой кампании. На улицах города трудятся свыше сотни подростков. Они помогают убирать парки, скверы и центральные площади. Как и в прошлые смены, ребята работают по 3 часа в будни. Заработная плата за 12 дней около 8 500 рублей. Всего за лето будет трудоустроено более 1000 молодых людей. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Ранее министр заявил, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в стране планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным группам специальностей процесс начнется с 2027-го. Иваново расчищают от аварийных деревьев. В приоритете участки, где старые насаждения угрожают жизни и здоровью людей, их имуществу или инфраструктуре. Работы стартовали в августе и продлятся до конца года. Как отметили в мэрии, всего в городе необходимо спилить более 3000 деревьев. Сообщить об опасном сухостое горожане могут через страницы администрации в соцсетях. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщили в Роскачестве. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, там ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Общий сбор бахчевых по стране превысил 1 600 000 тонн. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ветер южный 3,5 метров. В секунду температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 10 августа.
1: Год 1524.
2: Основан Новодевичий монастырь. Его строительство началось по указу Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. Первоначально монастырь назывался Богородицы Смоленский и представлял собой крепость с мощной крепостной стеной и 12 башнями. Монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в его Смоленском соборе был избран на царство Борис Годунов. В 16-17 веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь – филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены поэт Денис Давыдов, историк Сергей Соловьев, писатели Лаженчиков и Загоскин, многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики – Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Никита Хрущев и другие.
1: Год 1894.
2: Родился писатель, признанный классик русской литературы Михаил Михайлович Зощенко. Рос он в творческой семье, его отец был художником-передвижником, мать писала рассказы. Во время Первой мировой войны добровольцем ушел на фронт, командовал батальоном, был ранен и отравлен газами, стал георгиевским кавалером. Октябрьскую революцию принял без колебаний. Первый рассказ Зощенко был опубликован в 1921 году. Особенностью его творчества являются краткость и понятный простому обывателю язык. К середине 20-х годов Зощенко – один из самых популярных писателей. Желание обличить пороки людей, которых не смогла переделать даже революция, вначале воспринималось как здоровая критика. Но проходит десяток лет, страна живет все лучше и лучше. Некоторые злопыхатели, по выражению идеологов социалистической системы, в лице таких писателей, как Зощенко, клевещут на образ жизни советских людей. Все это в 46-м году привело к знаменитому постановлению ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Оно решило писательскую судьбу Зощенко. Запрет на издание произведений был равносилен смертному приговору, по крайней мере, в моральном смысле. Официальная травля обострила душевную болезнь. Восстановление в Союзе писателей и издание в 56-м году первой после отлучения книги уже не могло ничего изменить в его судьбе, и 22 июля 1958-го Михаила Михайловича Зощенко не стало.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13.

0: Мебель по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM.
1: Кто проклял эту землю?

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки, подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Ивановы 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала третья смена летней трудовой кампании. На улицах города трудятся свыше сотни подростков. Они помогают убирать парки, скверы и центральные площади. Как и в прошлые смены, ребята работают по 3 часа в будни. Заработная плата за 12 дней около 8 500 рублей. Всего за лето будет трудоустроено более 1000 молодых людей. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Ранее министр заявил, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в стране планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным группам специальностей процесс начнется с 2027-го. Иваново расчищают от аварийных деревьев. В приоритете участки, где старые насаждения угрожают жизни и здоровью людей, их имуществу или инфраструктуре. Работы стартовали в августе и продлятся до конца года. Как отметили в мэрии, всего в городе необходимо спилить более 3000 деревьев. Сообщить об опасном сухостое горожане могут через страницы администрации в соцсетях. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщили в Роскачестве. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, там ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Общий сбор бахчевых по стране превысил 1 600 000 тонн. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский GVM Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
16: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Слушайте Иваново FM.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российские регионы получили право самостоятельно решать, какие автобусы можно допускать на выделенные полосы. Изменения в закон о безопасности дорожного движения уже вступили в силу. Речь идет о машинах массой более 5 тонн, рассчитанных как минимум на 8 пассажиров. В Минтрансе отмечают, что новые правила могут быть полезны при проведении массовых мероприятий и организации туристических перевозок. Решения будут принимать региональные и местные власти с учетом особенностей дорожной сети. Предполагается, что это поможет автобусам точнее соблюдать расписание, а пассажирам проводить меньше времени в пути. Раньше самостоятельно регулировать доступ транспорта на выделенные полосы могли только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Иваново расчищают от аварийных деревьев. В приоритете участки, где старые насаждения угрожают жизни и здоровью людей, их имуществу или инфраструктуре. Работы стартовали в августе и продлятся до конца года. Как отметили в мэрии, всего в городе необходимо спилить более 3000 деревьев. Сообщить об опасном сухостое горожане могут через страницы администрации в соцсетях. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала третья смена летней трудовой кампании. На улицах города трудятся свыше сотни подростков. Они помогают убирать парки, скверы и центральные площади. Как и в прошлые смены, ребята работают по 3 часа в будни. Заработная плата за 12 дней около 8,5 тысяч рублей. Всего за лето будет трудоустроено более 1000 молодых людей. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Ранее министр заявил, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в стране планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным группам специальностей процесс начнется с 2027-го. Иваново расчищают от аварийных деревьев. В приоритете участки, где старые насаждения угрожают жизни и здоровью людей, их имуществу или инфраструктуре. Работы стартовали в августе и продлятся до конца года. Как отметили в мэрии, всего в городе необходимо спилить более 3000 деревьев. Сообщить об опасном сухостое горожане могут через страницы администрации в соцсетях. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщили в Роскачестве. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, там ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Общий сбор бахчевых по стране превысил 1 600 000 тонн. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер южный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Привет! Ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Форель свежемороженая. 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов. 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге. Только

0: Оборудование высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 12-233-503-263.
7: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
8: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

конечно, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первый.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

слушайте Иваново FM, первое областное радио.

вода по стеклу разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый с будней день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у

0: на отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Если друг

0: утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит на...

0: Какой ты нафиг танкист?
1: С вами Иваново ФМ.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.